0: 5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5- Can we update the location of this call to the Rover Run dog park? Send it over to Greeley. She's requesting a call by phone because she's headed to the vet.
1: Totally.